уколы, чумусом не знаю, я б себе питаю. Свитки тем более, відпускай, відпускай.